Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мне надо успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.

0: жить, вечность прожить с тобой. С тобой.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.
0: Ты знаешь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Когда скучает женщина у темного окна,

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать. Вернуться не прочь, влюбиться не прочь,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

ухожу воевать. И я ухожу воевать.

0: лучшее.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Девочки смеются.
1: Больная тема.
2: Авторская программа Людмилы Першиной.
1: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
3: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
4: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
3: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
4: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
3: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
4: Если из 100% общества 80 будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
3: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
4: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. И будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
3: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
4: быть
3: свежим.
4: Сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
3: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное, страшно.
4: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанностей. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
3: Да, но почему? И как теперь это остановить?
4: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
3: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что коль случается такая ситуация, то две стороны, и родитель, и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
4: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30 учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
3: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
4: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
3: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
4: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
3: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
4: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессию подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
3: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
4: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
3: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
4: Ну, в первую очередь, конечно, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
3: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
4: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
3: Как? Это понизить чужую, да?
4: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. Поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
3: в нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу?
4: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги, он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение немного, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
3: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
4: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю, сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
3: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, стоп, так нехорошо, давайте-ка, не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
4: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
3: А потому что что? Страшно людям?
4: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
3: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
4: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
3: То есть?
4: Духовная больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен ли я, или какие-то другие страсти есть во мне, я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь, может, эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего насморк. Ну, странно будет, если не будут друга осуждать.
3: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
4: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
3: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
4: Тогда, когда есть внутри пустота. Ну вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
3: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
4: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
3: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
4: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
3: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Это 659-й выпуск программы. И речь не о количестве. Речь о том, что программа впервые вышла в эфир 12 декабря 2022 года, 3 года назад. У меня не было в планах делать специального праздничного выпуска, но коллеги и наши друзья-музыканты меня переубедили.
4: Привет, «Песня на войне», это Сергей Нехаенко. Я хочу искренне поздравить эту замечательную программу и всю команду этой программы с днем рождения. Сегодня ровно 3 года. Я ровно 3 года назад впервые написал редакцию «Песню на войне», и мою песню взяли в ротацию. С тех пор программа «Песня на войне» и команда этой программы поддерживают меня и мое творчество. И не только мое, а творчество всех моих талантливых друзей, музыкантов, которые делают честную музыку. Процветание, масштабирование, большого счастья.
5: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

Четвертый год идет СВО, и четвертый год «Песня на войне» работает на культурном фронте. Это не просто проект, это серьезный вклад в историю нашей страны. Благодарю всю команду. Ваша Анка и песня «Летопись победы».

0: Песня на войне.
1: Добрейшего времени суток, дорогие друзья, с вами автор-исполнитель, волонтер Дмитрий Шамин, позывной Барт. От всей души поздравляю прекрасную, замечательную, потрясающую передачу «Песни на войне» с их трехлетием. Желаю им идти только вперед и вперед и не останавливаться до нашей общей победы. И для вас звучит песня «Керчь».
2: Этим ребятам по барабану, хоть ураган, хоть смерч.

Добрый день, дорогие слушатели. На связи Элни. В программе «Песни на войне» исполняется уже 3 года. И с этой замечательной датой я хочу поздравить всю команду, которая трудится и радует нас с вами. Хочется пожелать еще больше настоящих, важных и значимых, наполненных смыслом треков. И, конечно же, чтобы не покидало вас вдохновение. С любовью, Элни, и со своей стороны обещаю вас радовать.

привет! Мы группа «Зверобой». От всей души поздравляем программу «Песня на войне» с 3-летним юбилеем. И предлагаем вашему вниманию песню о деятельности музыкальных фронтовых бригад под названием «Окопная», которую мы записали совместно с нашими товарищами из группы «Партизан FM». С праздником!

Привет, это Юлия Чичерина. От всей души поздравляю программу «Песня на войне» с годовщиной. Ребята, вы делаете нужное дело. Вместе нам никто нипочем. Наше дело правое. Победа будет за нами. Ура!

0: песня на войне.
1: Здравствуйте, программа «Песня на войне». Я Антон Тарасевич, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Хочу поздравить вас от нашего коллектива с юбилеем. Ребята, процветания вам. Всего хорошего, всего доброго. С уважением, группа

0: «Быть добру». Это был 659-й выпуск программы «Песня на войне». С вами уже 3 года Андрей Бороздин и команда программы.
1: Здравия желаем, друзья! На связи группа «Куба». Вот уже 3 года замечательная команда радует нас настоящей, живой музыкой в программе «Песня на войне». Во главе с нашим дорогим братом Андреем Бороздиным. Товарищи, желаем вам процветать на поприще радиоволн, брать все новые вершины, жить долго и, конечно же, всем скорейшей победы. Отдельно от лица всего коллектива группы «Куба» хочу поблагодарить наших защитников, героев, кто стережет наш покой, ежедневно выполняет поставленные задачи, продвигается на линии фронта и делает нашу страну лучше и больше. С поклоном именно для вас, ребята, наша песня «Герои Z».

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Продолжаются поздравления программе с нашим днем рождения. На сей раз от группы «Катюша».
4: Привет, любимая программа «Песня на войне». Родные, мы вас очень любим и поздравляем с днем рождения.
5: Мы всегда помним, что наши песни впервые прозвучали в вашей программе, и вы занимаете огромное место в наших сердцах.
6: Андрей, мы уже приготовили вам в подарок новый шеврон. А пока слушайте нашу песню «Вода камень точит».

0: песня на войне.
1: Песня Ивана Рябинкина «Мертвый город» на стихи Сергея Ефимова довольно жесткая по тексту, но верная по сути. Впрочем, решать вам.

0: рифма на броне.
1: Они пришли с утра к воротам храма. Был чуть растерян их солдатский взгляд. «Прости, отец, тебя мы спросим прямо. Возможно ли без имен отпеть ребят? Мы не успели их в бою узнать, но стали эти пятеро родные. Пусть примет Бог свою святую рать, но знаем мы лишь только позывные». И старший их записку протянул. Священник старый к ним сошел сам вона и молча ту записку развернул. Сказал: «Я не нарушу здесь канона. В истории есть множество святых, чьи имена забыты родовые, но прозвище в веках мы помним их, что есть по сути те же позывные. Я совершу, конечно же, обряд. Такие вновь настали времена, кто против бесов становились в ряд. Господь наш знает все их имена». Под тихий перезвон колоколов, под искреннюю батюшки молитву шли в небо, не жалевшие голов, вступившие с врагом России в битву. Дорога их лежала в небеса, и шли по ней уверенно, без страха. Девчонка-фельдшер, позывной оса, испанец, кум, железный гусь и птаха. И сам апостол Петр их встречал, и шире распахнул он в рай ворота, и выпрямился, будто честь отдал. Входила в рай российская пехота. Михаил Дьяконов. Только позывные.
0: Рифма на броне.
2: Песня на стихи Ольги Старушкоя, музыку Игоря Сивака в исполнении Влады Гудковой «Попутчик» не раз звучала в нашей программе. Но каждый раз в ней снова и снова проживаешь описанные события.

0: сказал, что надо бросить песню.
1: Радио Зен.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

две песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

0: люблю.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио Z.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в госбюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне. Поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Еще по теме. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить ее в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, сообщается на сайте организации. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Наибольший прирост добычи у России и Саудовской Аравии – по 62 тысячи баррелей в сутки. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог, синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию. В пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. А Мельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного дня!

не страшна разлука, на небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва не в лад, не в попад, а два. Брест, Сталинград, а два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога

отцов поражение, сирота. Солдат зашьет сапоги, солдат.

фляги. На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

пусть потом помянет наш седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке поебал наш взвод.
1: Радио Z. Гордимся. Апой.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокле...

0: беду. В день какой неведомо, в никаком году.
1: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'll lie, yeah.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет луч

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

красный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. Ох, сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в госбюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне. Поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Еще по теме. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить ее в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, сообщается на сайте организации. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Наибольший прирост добычи у России и Саудовской Аравии – по 62 тысячи баррелей в сутки. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог, синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию. При службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. А Мельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного дня!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Когда-нибудь мы выполним последний рейс. Последний раз промчимся по закупкам. Мешки с гуманитаркой выгрузим, и вдруг нам скажут: все, победа, мир настал. И это все уже не будет нужно. Не будет погибать в бою солдат. Ненужной станет в поле перевязка. Вернутся наши воины назад, сняв перед погибшими в бою друзьями свои каски. А мы, наверное, не сразу все поймем, что нам не нужно мчаться с позаранку, держа в уме все списки наизусть, чтобы бойцам отдать гуманитарку. Прислушиваться будем к тишине, не веря, что она бывает долгой. И вдалеке грозы весенний гром не спутаем с обстрелом миномета. Посмотрим в небо мирное, и вдруг поверим, что теперь так будет вечно, что страхи, горе, взрывы позади, а впереди лишь мир. И долгожданный день для чьей-то встречи. И плакать можно будет, не таясь, ведь раньше редко плакали украдкой, твердив себе: сначала о бойцах подумаем, а завтра слезы — это завтра. И небо свои слезы накопив, оно ведь видело, что на земле творится, пошлет нам сильный ливень, чтобы вмиг опять все стало мирным, светлым, чистым. Очистятся и небо, и земля, цветами зарастут в полях воронки. Войну лишь в книгах будут изучать, чтобы героев помнили потомки. Я верю, что настанет этот день, так долгожданный, выстраданный многими, и птицами на небе пролетят за мир наш, жизнь отдавший в боях, живые вечно души наших воинов. Инна Рожко, канал «Письма родным».

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в госбюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне. Поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Еще по теме. Семь ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить ее в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, сообщается на сайте организации. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Наибольший прирост добычи у России и Саудовской Аравии – по 62 тысячи баррелей в сутки. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог, синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию. При службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. А Мельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного дня!

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду. Дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все неважно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.
3: Небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день.

0: назад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Август. Раннее утро. Суббота. Кто-то, как в будни, спешил на работу. И в торопях, путь свой срезая, бежал по привычке мимо вокзала. Огромный состав не обойти. Солдатики пятые сутки в пути. Нам бы воды просто питьевой. Сердце пронизло острой иглой. И полетели в чат смс-ки. Группа, подъем, повод есть веский. Надо ребят накормить, напоить, ведь по-другому не может и быть. Все на подъем оказались легки. Через час уже кто-то пек пироги. Овощи, фрукты везли с огорода. Такая уж русская наша порода. Яйца варили, резали сало, переживали, чтоб не было мало. Консервы, соленья, домашний мед. И к булочкам вкусный холодный компот. Ближайшие пятерки скупили всю воду. Солдаты важнее всего для народа. Переводами денег лента пестрила, чтоб группа побольше всего закупила. Все, что нужно, собрали, ничего не забыли. Чтоб за ленту в пути парни сытыми были. Гудел под ногами бетонный перрон. В любую минуту уйдет эшелон. Волонтеры такого не ожидали. Руки солдаты им целовали. Наши герои. Мужчины всегда. Не страшна вместе нам никакая беда. И было для всех одно удивление. Придавшее группе еще вдохновение, солдаты продукты все брать не стали. Передайте другим, за нами еще два состава. Поезд тронулся. С Богом. Мы все будем вас ждать. Поехали парни страну защищать. Скрылся вдали последний вагон. А группа уж новый ждет эшелон. Но в этот раз группа к встрече готова. Варится борщ и кипит казан плова. Макароны, котлеты, оладьи, блины. У вагонов поставят раскладные столы. Генерал Диванов, пора, просыпайтесь. В каждом городе группы есть. Добавляйтесь. Это наша страна. Мы в ней вместе живем. Но если не ваша, пожалуйте вон. А всем волонтерам поклон до земли. Вы тоже герои великой страны. Вместе мы сила. Нас не сломать. Сумеем Россию свою отстоять.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Вячеслав Гладков на своих официальных страницах сообщил, что продлевает отпуск еще на 2 недели. По его словам, это связано с рекомендациями врачей. Филиал Россети «Центр» «Белгородэнерго» получил почетное место на областной аллее трудовой славы. Он победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Также на аллею трудовой славы занесли имя главного инженера Красноярского РЭС «Белгородэнерго» Сергея Путивцева. Он проявил мужество и отвагу с августа 2024 года по апрель 2026-го участвовал в более чем 150 выездах в серую зону для ремонта сетей. Кроме того, помогал эвакуировать энергетиков и их семьи с обстреливаемых территорий и перебазировать оборудование. Благоустройство дворовой территории дома номер 55А на улице Щерса в Белгороде практически завершено. Как отметил Валентин Демидов, общая концепция согласована с жителями. Двор первый, который строители начали ремонтировать в этом сезоне. Все понимают ответственность и значение объекта. Мэр рассказал, что задача не просто восстановить и улучшить, но помочь оправиться от пережитого и продолжать жить дальше, верить в будущее. Два подъезда, разрушенные в результате ракетного удара ВСУ, отстроены. Идет капремонт всего здания. Работы курирует региональный Минстрой. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Шебекинском округе начался ремонт улично-дорожной сети. Основные работы развернуты в селе Бершаково на улице Калинина. На объекте уже выполнено фрезерование старого покрытия. Сейчас идет отсыпка щебеночного основания. Готовность объекта составляет 25% от общего объема. Всего в муниципалитете по нацпроекту в 2026 году планируется отремонтировать более 19 километров дорожного полотна. В Белгороде проводят акарицидную обработку общественных пространств. Это обязательная мера для защиты от клещей, переносчиков опасных заболеваний. Работы ведут на стадионе «Оскочная», переулок Первой Тополиной, в парке памяти, в парке Южный, на набережной от Кашарского проезда до Контрока, пляжной зоне на улице Визельской и Карачанской, возле диорамы и парке «Берега спорт». Напоминаем, что несмотря на безопасность препарата, после обработки на территории лучше не гулять ранее, чем через 3 часа. Воздержитесь сегодня от прогулок в этих местах. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Продуктивного времени.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученик 4 класса, Белов. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу страну, чтобы я мог спокойно спать, учиться и мечтать о будущем, радоваться каждому дню, яркому солнцу и мирному небу. И это все благодаря тебе, солдат. Я горжусь, что есть такие смелые люди, которые рискуют собственной жизнью. Желаю тебе справиться со всеми трудностями, удачи и сил в бою. Возвращайся живым и здоровым домой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

официальных страницах сообщил, что продлевает отпуск еще на 2 недели. По его словам, это связано с рекомендациями врачей. Филиал Россети «Центр» «Белгородэнерго» получил почетное место на областной аллее трудовой славы. Он победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Также на аллею трудовой славы занесли имя главного инженера Красноярского РЭС «Белгородэнерго» Сергея Путивцева. Он проявил мужество и отвагу с августа 2024 года по апрель 2026-го участвовал более чем в 150 выездах в серую зону для ремонта сетей. Кроме того, помогал эвакуировать энергетиков и их семьи с обстреливаемых территорий и перебазировать оборудование. Благоустройство дворовой территории дома номер 55А на улице Щерса в Белгороде практически завершено. Как отметил Валентин Демидов, общая концепция согласована с жителями. Двор первый, который строители начали ремонтировать в этом сезоне. Все понимают ответственность и значение объекта. Мэр рассказал, что задача не просто восстановить и улучшить, но помочь оправиться от пережитого и продолжать жить дальше, верить в будущее. Два подъезда, разрушенные в результате ракетного удара ВСУ, отстроены. Идет капремонт всего здания. Работы курирует региональный Минстрой. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Шебекинском округе начался ремонт улично-дорожной сети. Основные работы развернуты в селе Бершаково на улице Калинина. На объекте уже выполнено фрезерование старого покрытия. Сейчас идет отсыпка щебеночного основания. Готовность объекта составляет 25% от общего объема. Всего в муниципалитете по нацпроекту в 2026 году планируется отремонтировать более 19 километров дорожного полотна. В Белгороде проводят акарицидную обработку общественных пространств. Это обязательная мера для защиты от клещей, переносчиков опасных заболеваний. Работы ведут на стадионе «Оскочная», переулок 1-й Тополиной, в парке «Памяти», в парке «Южный», на набережной от Кашарского проезда до Контрока, пляжной зоне на улице Визельской и Карачанской, возле диорамы и парке «Берега спорт». Напоминаем, что несмотря на безопасность препарата, после обработки на территории лучше не гулять ранее, чем через 3 часа. Воздержитесь сегодня от прогулок в этих местах. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

живой тобой. С ним теперь веду огонь из танка, с ним одним иду в смертельный бой. С ним теперь веду огонь из танка, с ним одним иду в смертельный бой. Тут меня недавно наградили, прикрепил медаль мне генерал.

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
3: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
2: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
3: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
2: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
3: Если из 100% общества 80 будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
2: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
3: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. И будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
2: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
3: быть
2: свежим.
3: Быть сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
2: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
3: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанностей. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
2: Да, но почему? И как теперь это остановить?
3: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
2: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что коль случается такая ситуация, то две стороны, родитель и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
3: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30 учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
2: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье?
3: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
2: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
3: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
2: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
3: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
2: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
3: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
2: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
3: Ну, в первую очередь, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
2: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
3: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
2: Как? Это понизить чужую, да?
3: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. Поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
2: в нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу?
3: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
2: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
3: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
2: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, стоп, так нехорошо, давайте-ка не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
3: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
2: А потому что что? Страшно людям?
3: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
2: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней, такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
3: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
2: То есть?
3: Духовная больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне. Я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви с твоей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего нога. Насморк. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
2: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
3: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
2: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
3: Тогда, когда есть внутри пустота. Ну вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
2: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
3: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
2: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
3: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
2: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

0: сел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство

отечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России в период СВО и их родственников, в том числе в случае гибели военнослужащего. В России фиксируется устойчивый рост интереса к переобучению кадров. На программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано более 84 тысяч заявок, сообщили в Минтруде. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуется направление, связанное с искусственным интеллектом. Однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям, в частности, к профессиям сварщиков и машинистов насосных станций. Одновременно работодатели активизировали набор на позиции с возможностью предварительного обучения. Как отмечают аналитики, наличие таких программ повышает интерес соискателей к вакансиям в 2-4 раза. В пресс-службе министерства сообщили, что на платформе «Работа России» доступно более 5,7 тысячи программ по 213 профессиям. Наиболее популярны те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, рассказали в ведомстве. Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. С точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничивается предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности. Например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. Гораздо больше ученик рискует, если использует специальное устройство, которое маскирует под обычные аксессуары. Речь идет о так называемых микронаушниках. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Минтруд подготовил производственный календарь. Будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря 2026 и закончатся 10 января 2027. Выходными будут дни с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Майские праздники с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении ряда государственных пошлин. Согласно документам, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч рублей. За его замену – 6 тысяч. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч рублей. При этом от уплаты пошлин освободят ряд категорий, в частности, бывших граждан СССР, участников программы добровольного переселения соотечественников.

направление, связанное с искусственным интеллектом. Однако сохраняются интересы к рабочим специальностям, в частности, к профессиям сварщиков и машинистов насосных станций. Одновременно работодатели активизировали набор на позиции с возможностью предварительного обучения. Как отмечают аналитики, наличие таких программ повышает интерес соискателей к вакансиям в 2-4 раза. В пресс-службе министерства сообщили, что на платформе «Работа России» доступно более 5,7 тысячи программ по 213 профессиям. Наиболее популярны те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, рассказали в ведомстве. Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. С точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности. Например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. Гораздо больше ученик рискует, если использует специальное устройство, которое маскирует под обычные аксессуары. Речь идет о так называемых микронаушниках. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Минтруд подготовил производственный календарь. Будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря 2026 и закончатся 10 января 2027. Выходными будут дни с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Майские праздники с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Радио З.
1: Матушка Россия, нас ведет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна. Он юности в окопе не жалел,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 3 мая. Погибли 2 мирных жителя, ранены 11 человек. Ветераны СВО из Белгородской области могут оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Это пластиковая карта, которая объединяет в себе функции удостоверения ветерана, социальной и банковской карты. Основные преимущества цифрового удостоверения. Оно позволяет в упрощенном, беззаявительном порядке получать причитающиеся федеральные и региональные меры поддержки. На карте хранятся персональные данные владельца, включая реквизиты паспорта, удостоверения ВБД, полиса ОМС, а также информация о группе крови и полученных ранениях. Документ является бессрочным и действует на всей территории России. Выдача пластиковой карты не отменяет бумажное удостоверение, а дополняет его, упрощая процедуру получения выплат и льгот. Для получения подробной информации можно воспользоваться следующими ресурсами. Спецраздел на сайте Минобороны, единая горячая линия по номеру 117, по

проекты, набравшие большее число голосов, будут реализованы уже в следующем году. Голосование проводится ежегодно в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Коммунальные службы завершают оформление Белгорода ко Дню Победы. Парки, скверы, мосты, автомагистрали, мемориалы украсили 669 флагов и 18 флаговых композиций. Праздничные консоли, арки в виде звезд и другие арт-объекты. Валентин Демидов рассказал о новых конструкциях, которые установят в этом году. В Парке Победы на Аллее Героев фигуры журавлей как символ памяти. На пересечении улицы 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкого бульвара солдатские письма. У солнечных часов объемные кубы с фотографиями и символами победы. У входа в парк имени Ленина фотозона в виде почтовой марки. У культурного центра «Октябрь» двухсторонняя инсталляция о победе и освобождении Белгорода. На центральной аллее парка Победы озеленители создают оригинальную композицию «Фотозону Победа». Обновлены также стенды «Газета памяти», «История места», фотозоны-открытки с акцентом на фотографии победителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Смеются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрастается.

второй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: чтоб Россия, мать, жила.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 3 мая. Погибли 2 мирных жителя, ранены 11 человек. Ветераны СВО из Белгородской области могут оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Это пластиковая карта, которая объединяет в себе функции удостоверения ветерана, социальной и банковской карты. Основные преимущества цифрового удостоверения. Оно позволяет в упрощенном, беззаявительном порядке получать причитающиеся федеральные и региональные меры поддержки. На карте хранятся персональные данные владельца, включая реквизиты паспорта, удостоверения ВБД, полиса ОМС, а также информация о группе крови и полученных ранениях. Документ является бессрочным и действует на всей территории России. Выдача пластиковой карты не отменяет бумажное удостоверение, а дополняет его, упрощая процедуру получения выплат и льгот. Для получения подробной информации можно воспользоваться следующими ресурсами. Спецраздел на сайте Минобороны, единая горячая линия по номеру 117. По вопросам региональных выплат и льгот можно обратиться в Управление соцзащиты населения, а также в офис МФЦ по месту жительства. Волонтеры помогают жителям региона участвовать в голосовании за объекты благоустройства. Уже работают 465 человек в 14 муниципалитетах. До 12 июня каждый житель области старше 14 лет может повлиять на то, как преобразится его город или село. Выбор удобно сделать на портале «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

0: объекты. Валентин Демидов рассказал о новых конструкциях, которые установят в этом году. В Парке Победы на Аллее Героев фигуры журавлей как символ памяти. На пересечении улицы 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкого бульвара солдатские письма. У солнечных часов объемные кубы с фотографиями и символами Победы. У входа в парк имени Ленина фотозона в виде почтовой марки. У культурного центра «Октябрь» двухсторонняя инсталляция о Победе и освобождении Белгорода. На центральной аллее Парка Победы озеленители создают оригинальную композицию «Фотозону Победа». Обновлены также стенды «Газета памяти» и «История места», фотозоны-открытки с акцентом на фотографии победителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. У многих песен с течением времени появляются вторые глубинные смыслы. Ну, так, по крайней мере, многие говорят. А я же считаю, что это ты сам по-новому переосмысливаешь те самые песни. Дмитрий Протасов и группа «Авангардный драйв» открывают выпуск песни Владимира Высоцкого «В холода, в холода».

0: Песня на войне.
1: Понятие «русский солдат» настолько широко, что уверен, даже наши противники, вероятные и не очень, сами не понимают всю его глубину. Сергей Мордвинцев в силу своих возможностей дает пояснение.

Приветствую вас, друзья! На связи Вячеслав Онвард. Мы представляем вам нашу песню «Морпехи», которая посвящена нашим доблестным воинам, морским пехотинцам, тем более, что совсем недавно у них был их профессиональный праздник. Ребята, мы вас искренне поздравляем! Военного ангела-хранителя вам, военной удачи! Будьте здоровы, возвращайтесь домой! Победа будет за нами!

0: Рифма на броне. Взирай на небо чаще, смотри по сторонам. Не верь тиши звенящей, угроза может там. Пусть выси синеокой, резвится глупый стриж. Не думай о высоком, здесь фронт, а не Париж. Средь птичьего трезвона из городских садов жужжание вдруг дрона услышать будь готов. Тогда беги, что мочи, петляй, меняй тропу, забейся в щель, а впрочем, страшнее точка У. Идет на нас охота, как на степных волков. Коль рядом звук прилета, ложись без лишних слов. У нас одна забота — к победе дотянуть. А знаешь, так охота пожить еще чуть-чуть. Светлана Савинская. Рифма на броне.
1: Офицер – это не просто, когда звезды большие или маленькие на погонах. Это образ жизни, образ мыслей человека, избравшего путь служения Родине. Продолжает выпуск новинка от студии «Офицеры России». «Путь офицера».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл Потылицын. Я композитор, аранжировщик и автор-исполнитель. Песня «Орешник» написана на стихи моего друга Антона Синюты. Орешник – это вовсе не куст и не дерево. Орешник – это грозное оружие, которое не дает врагам покоя, заставляет трепетать даже самого стойкого противника. Специально для передачи «Песня на войне».
1: Орешник созрел, орешник посыпал.

0: Песня на войне.
1: А последняя на сегодня песня в нашей программе пришла к нам со следующим сопровождением. Данное музыкальное произведение наглядно показывает, против кого сражается русский солдат. Они, западные наемники и укронацисты, разрушают храмы и церкви, а солдаты России восстанавливают их и строят новые. На западной технике враги сносят поклонные кресты вдоль дорог, в то время как наши защитники после тяжелых боев поднимают их с земли. Проект «Поэт. Свечи» в эфире. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Все мы родом из детства, хотим мы этого или не хотим. Наши привычки, наши убеждения, наши ориентиры – все они оттуда. Rain Pain открывает выпуск песни о старом домашнем фотоальбоме, символе всего того, что я назвал. В каждом доме.

0: Слезы. Песня «Украина» написана мною в марте 2014 года, еще за месяц до начала так называемой АТО. Поэтому в ней содержится некая надежда на возможное отрезвление украинского народа. Однако после событий 2 мая в Одессе, 9 мая в Мариуполе, 26 мая в Донецке, 2 июня в Луганске, я понимаю, что, пожалуй, высказался бы более жестко. И когда с той стороны меня упрекают, ну, мол, как же так, это же твоя родина, Украина, я с чистым сердцем отвечаю, что моя родина – это цветущая Советская Республика, а не кровавый нацистский Бандерастан. Так что песня посвящена еще тому периоду, когда сохранялась надежда на отрезвление и возможное примирение.
1: Родина моя!

0: Песня на войне.
1: Клебберген Насамбаев вновь в нашем эфире. На этот раз с песней «Одинокая звезда». Песня была написана в 2023 году. Как написал Клебберген, эту песню я посвятил всем нашим погибшим воинам. Они ушли на небеса и стали звездами. Я выхожу ночью и смотрю на небо и думаю, что эта звезда – мой сын. И пусть светит нам, отдав свою жизнь за наше будущее.

0: рифма на броне.
1: Меж курганов под огненным небом каждый метр, где снарядом изрыт, средь полей с колосящимся хлебом наш Донбасс несгибаем стоит. Здесь в жестоком бою в 43-м сколько их полегло молодых. Лишь порою степной вольный ветер голосит горько в травах седых. Бог создал нас из крепкой породы, отсекая браваду и ложь. Оттого через долгие годы внук шахтера на деда похож. Вновь лихую для края годину, долгу, чести остались верны. В небо клином взлетев журавлиным, погибали за нас пацаны. Стонут ветры на свежих могилах, помня тех, кто за землю свою бился так, что кровь пенилась в жилах, удержавшись на самом краю. Ничего нет важнее отчизны. Нам ли русским куда-то бежать? Нет, не время справлять по нам тризну. Отстоим свою родину-мать. Светлана Савинская. Донбасс несгибаемый.
0: Рифма на броне.
2: И о погоде. Зимой ситуация, описанная в песне Николая Анисимова, очень и очень вероятна. Пожелаем же нашим авиаторам летной погоды.
3: Бураном бурт прижат к земле, неделя снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. И летный домик, как отель, куда дорога завела, его по крышу замела.

комбезах и унтах, неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать в буране малого окна. Не добралась сюда.

а пеплу некуда упасть. Седьмые сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. Две малки в прикупе да в масть. Когда б с погодой так везло, как нынче в картах мне везет. Но за окном опять метет, и вьюга воет, как назло. К большой земле прямой маршрут наш штурман 10 раз нанес. Метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паек, и как бы нам НЗ не вскрыть, не в масть погода, нечем крыть.

ждать всегда нелегкий крест. И открывает экипаж воспоминаний всех багаж. Он может скрасить наш арест. Мы под арестом у пурги. И загрустил борт-инженер, ему бы к молодой жене. Да и другим здесь не с руки. И спирта в кружке всем нальет под третий тост седой бортех. И выпьем молча мы за тех, кого не крайним был полет. Бураном борт прижат к земле, неделю снежная стена, и полоса заметена.

0: Спасибо, пацаны.
1: И в завершении. О неигровом кино, о реальной работе фронтовых корреспондентов, о тех, чьими глазами видят в тылу войну. Петровский бэнд в эфире.
2: Радио Z.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону. Общая сумма списания свыше 114 миллиардов рублей. Объем соответствует объему вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию нацпроектов, новых инвестпроектов и инициатив по развитию городов и муниципальных образований регионов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан, заявил Михаил Мишустин. Вооруженные силы России в апреле освободили 13 населенных пунктов, сообщил военный эксперт Морочко. Он отметил, что Киев за месяц в боях потерял почти 41 тысячу солдат и наемников. Это в два раза больше, чем в апреле 2025-го. В преддверии летней оздоровительной кампании в России вступают в силу масштабные изменения в системе детского отдыха. Президент подписал поправки в федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка, согласно которым межведомственную комиссию по детскому отдыху теперь возглавляют губернаторы. Этим летом для детского отдыха будет задействовано более 40 тысяч организаций. Существующая инфраструктура позволит принять свыше 5,75 миллиона детей. Обязательное требование – обеспечение условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет – безопасность и комфорт детей. С прошлого года действует обновленный порядок медобслуживания в лагерях. Создаются возможности для отдыха детей-участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всероссийские детские центры принимают школьников из приграничных регионов. Внедрена единая федеральная программа воспитательной работы. Для родителей работает бесплатная горячая линия 8 800 250 20.

а также развитие технологий, популяризацию спорта и туризма и проекты международного сотрудничества. На первый сезон поступило 17 тысяч заявок. Победители в каждой из 18 номинаций первого сезона конкурса «Росмолодежь Гранты» станут известны до 19 июня. Списки победителей грантового конкурса среди вузов и НКО размещены на сайте «Росмолодежи». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.
3: И в жару.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Зет.
2: Высоко над головой синеет небо, и волнует душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо.

славу честь, гремят салюты до утра. Ура! Ура! Ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты не муж мне, не брат, но родней во сто крат тех, кого называю семья. Ты не муж мне, не брат, ты российский солдат, тот, кто жизнью рискнул для меня. Я тебе не жена, не сестра и не мать, но у Бога одно лишь прошу, чтоб помог он тебе без потерь воевать, и свечу с февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как в лихие года ждали дочери с фронта отцов, и ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах сединой. Я тебя от беды отмолю, ведь с тобою в бою будет верность моя, верность в вере в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Трудно знаю, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат, и тебе уготована жизнь.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Спецпредставитель ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах посетила Белгородскую область. Ванесса Фризье оценила гуманитарную обстановку и защищенность приграничья. Она побывала в образовательных учреждениях, детсаде, детской областной больнице, спортцентре, ПВР, а также посетила Белгородскую ТЭЦ. Посещение региона позволило наглядно продемонстрировать тщательно скрываемую западными политиками и СМИ правду о целенаправленном террористическом характере действий киевского режима против гражданского населения России, отметили в МИД. В Белгородской области посевная в самом разгаре. В активную фазу вступает сев технических культур. Всего зерновых и зернобобовых культур посеяно на 44% площадей от запланированных. Параллельно идет сев сахарной свеклы, а также подсолнечника. Завершена подкормка озимых. В этом году посевная площадь составит более 1,3 миллиона гектаров земли. На особом контроле посевная в приграничных муниципалитетах. Враг продолжает атаковать мирную технику, которая занимается земледелием. В этом году 548 единиц техники оборудованы защитной сеткой, 439 РЭП. Благодарен всем нашим аграриям, которые, рискуя жизнью, сражаются за урожай, отметил губернатор. Белгородская область заняла 31 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Среди регионов Центрального Черноземья она уступила Липецкой и Курской областям, где темпы роста доходов оказались выше. Воронежская и Тамбовская области, напротив, расположились ниже в рейтинге. В целом по стране лидерами стали северные регионы, где высокие зарплаты связаны с условиями труда и спецификой экономики. На проспекте Ватутина и в парке Южный в Белгороде обновят цветники. Мэр города Валентин Демидов сообщил об этом во время прямого эфира в соцсетях. По просьбам жителей на клумбах снова появятся розы. В этом сезоне специалисты Белгорблагоустройства высадят около 2000 кустов роз и другие растения. Кроме того, улицы областной столицы украсят 1000 цветочных кашпо. Их разместят на мостах в парке Победы, на улице 50-летия Белгородской области в парке Берега, у Мастерславля, возле железнодорожного вокзала и в других районах города. Специалисты также готовят для горожан цветочные арт-объекты. Движение транспорта по Красноармейской в Белгороде ограничат из-за зажжения вечного огня 5 мая. С 23 часов 4 мая до окончания мероприятий 5 мая

Красноармейской от здания 160 до 3-го Красноармейского переулка. Движение будет организовано по крайней левой полосе, четная сторона улицы Красноармейская. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд. А ты устал,

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

Я ломал это время руками, как сталь. Целовал его в черные губы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу до мирных ночей.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону. Общая сумма списания свыше 114 миллиардов рублей. Объем соответствует объему вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию нацпроектов, новых инвестпроектов и инициатив по развитию городов и муниципальных образований регионов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан, заявил Михаил Мишустин. Вооруженные силы России в апреле освободили 13 населенных пунктов, сообщил военный эксперт Морочко. Он отметил, что Киев за месяц в боях потерял почти 41 тысячу солдат и наемников. Это в два раза больше, чем в апреле 2025-го. В преддверии летней оздоровительной кампании в России вступают в силу масштабные изменения в системе детского отдыха. Президент подписал поправки в федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка, согласно которым межведомственную комиссию по детскому отдыху теперь возглавляют губернаторы. Этим летом для детского отдыха будет задействовано более 40 тысяч организаций. Существующая инфраструктура позволит принять свыше 5,75 миллиона детей. Обязательное требование – обеспечение условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет – безопасность и комфорт детей. С прошлого года действует обновленный порядок медобслуживания в лагерях. Создаются возможности для отдыха детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всероссийские детские центры принимают школьников из приграничных регионов. Внедрена единая федеральная программа воспитательной работы. Для родителей работает бесплатная горячая линия 8 800 250 28 90. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров рассказали об итогах заявочной кампании первого сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты среди физических лиц» и поздравили победителей из числа НКО и вузов. Поддержка молодого поколения, помощь в самореализации и сопровождение их проектов заложены в основу нацпроекта «Молодежь и дети». У ребят есть возможность получить до 1 миллиона рублей на творческие и патриотические инициативы, а также развитие технологий, популяризацию спорта и туризма и проекты международного сотрудничества. На первый сезон поступило 17 тысяч заявок. Победители в каждой из 18 номинаций первого сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты» станут известны до 19 июня. Списки победителей грантового конкурса среди вузов и НКО размещены на сайте Росмолодежи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z.
2: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуться.

0: поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: С погодой.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Спецпредставитель ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах посетила Белгородскую область. Ванесса Фризье оценила гуманитарную обстановку и защищенность приграничья. Она побывала в образовательных учреждениях, детсаде, детской областной больнице, спортцентре, ПВР, а также посетила Белгородскую ТЭЦ. Посещение региона позволило наглядно продемонстрировать тщательно скрываемую западными политиками и СМИ правду о целенаправленном террористическом характере действий киевского режима против гражданского населения России, отметили в МИД. В Белгородской области посевная в самом разгаре. В активную фазу вступает сев технических культур. Всего зерновых и зернобобовых культур посеяно на 44% площадей от запланированных. Параллельно идет сев сахарной свеклы, а также подсолнечника. Завершена подкормка озимых. В этом году посевная площадь составит более 1,3 миллиона гектаров земли. На особом контроле посевная в приграничных муниципалитетах. Враг продолжает атаковать мирную технику, которая занимается земледелием. В этом году 548 единиц техники оборудованы защитной сеткой, 439 РЭП. Благодарен всем нашим аграриям, которые, рискуя жизнью, сражаются за урожай, отметил губернатор. Белгородская область заняла 31 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Среди регионов Центрального Черноземья она уступила Липецкой и Курской областям, где темпы роста доходов оказались выше. Воронежская и Тамбовская области, напротив, расположились ниже в рейтинге. В целом по стране лидерами стали северные регионы, где высокие зарплаты связаны с условиями труда и спецификой экономики. На проспекте Ватутина и в парке Южный в Белгороде обновят цветники. Мэр города Валентин Демидов сообщил об этом во время прямого эфира в соцсетях. По просьбам жителей на клумбах снова появятся розы. В этом сезоне специалисты Белгорблагоустройства высадят около 2000 кустов роз и другие растения. Кроме того, улицы областной столицы украсят 1000 цветочных кашпо. Их разместят на мостах в парке Победы, на улице 50-летия Белгородской области в парке Берега, у Мастерславля, возле железнодорожного вокзала и в других районах города. Специалисты также готовят для горожан цветочные арт-объекты. Движение транспорта по Красноармейской в Белгороде ограничат из-за зажжения вечного огня 5 мая. С 23 часов 4 мая до окончания мероприятий 5 мая будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств по четной и нечетной сторонам улицы Красноармейская. Транспорт нельзя будет оставить от строения 160 на Красноармейской до 3-го Красноармейского переулка, а также на парковке от строения 162А корпус 1 до 166 на Красноармейской. 5 мая будет закрыт проезд транспорта по крайней правой полосе, это четная сторона, по Красноармейской от здания 160 до 3-го Красноармейского переулка. Движение будет организовано по крайней левой полосе, четная сторона улицы Красноармейская. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Господа,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Так что, друг мой, отдохни.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученица 4 класса Иванкина Даша. Я живу в приграничном городе Белгороде. Здесь часто слышны звуки боев. В эти минуты я думаю о вас, солдатах, и понимаю, как вам тяжело защищать нас. В нашем городе все школы переведены на дистанционное обучение. Для нас это очень сложно, но я стараюсь хорошо учиться. Хочу сказать большое спасибо тебе, солдат, за мужество, за героизм, за отвагу. Я всегда буду помнить и гордиться тобой, защитником нашей Родины. Я искренне надеюсь, что скоро наступит мир, и все солдаты вернутся живыми и здоровыми в свои семьи, где с нетерпением ждут и очень любят их близкие. Ждем и верим в тебя.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл. И жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег,

Гуляли по весне, большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы

0: зря проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
2: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
1: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
2: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
1: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
2: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
1: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам да, не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
2: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. Или будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
1: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
2: быть
1: свежим.
2: Быть сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
1: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
2: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанности. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
1: Да, но почему? И как теперь это остановить?
2: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать эти справедливости.
1: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, родитель и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
2: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30% учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
1: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
2: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
1: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
2: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
1: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
2: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
1: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
2: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
1: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
2: Ну, в первую очередь, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
1: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
2: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
1: Как? Это понизить чужую, да?
2: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. Поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
1: в нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу?
2: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
1: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
2: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
1: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, стоп, так нехорошо, давайте-ка, не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно
2: кому-то? Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
1: А потому что что? Страшно людям?
2: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
1: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней, такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
2: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
1: То
2: духовная
1: есть?
2: Больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, люди. Он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне. Я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего нога. Насморк. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
1: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
2: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
1: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
2: Тогда, когда есть внутри пустота. Ну вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
1: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
2: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
1: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
2: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
1: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт,

0: пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.
3: Судьбе шепнем. Судьбе шепнем.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, в дневные часы до 24 градусов тепла. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Средь оплывших свечей вечерних молитв

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея.

Волна за волною и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет.

Предательства нет, охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.

люблю, но я ее люблю. Улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.